0: Секирдит Сибарович Кэш, пуни в стул сплэш. Чиха вода в Сегирве, чиха вода в Е. Секирдит Сибарович Кэш, пуни в стул сплэш.
1: СК-2.